на радио 100. It was fascinating.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это do you? Ага, do you.
3: Mr. Ivanov, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да хоть я это не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске на улице Братьев Кашириных появился остановочный комплекс наркома Малышева. Новая остановка обустроена между пунктами Челгу и Братьев Кашириных. Рядом с ней появится пешеходный переход. Как сообщают очевидцы, в настоящее время дорожные службы ведут работы по благоустройству территории. В пресс-службу администрации Челябинска направлен официальный запрос для уточнения даты, когда общественный транспорт начнет останавливаться на новом пункте. В Челябинске впервые в истории города невеста поехала на регистрацию брака на рабочем автобусе. Водитель маршрута номер 58 Венера Байтурсунова отказалась от лимузина и сама села за руль в белоснежном платье. В службе организации движения отметили, что салон машины украсили сотнями ярких шаров, а на электронном табло сменили номер маршрута на слово «невеста». Коллеги из автобусного парка поздравили молодоженов, пожелали им счастья и крепких чувств. Более 2000 тонн строительного мусора, покрышек и мебели вывезли из водоохранной зоны Шершневского водохранилища в Челябинске. Прокурорская проверка, инициированная из-за жалоб граждан, выявила нарушение экологического законодательства. На основании постановления прокурора свалку ликвидировали. Специалисты ведомства убедились в ходе повторного выезда, что территория полностью приведена в порядок. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается небольшой дождь. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Доброе утро, дорогие друзья! Рада, что вы встречаете этот понедельник в компании с Радио 100. С вами у микрофона Соня Дегтярева. 7:16 в Челябинске. Прямо сейчас кавер-виль с композицией «The Show Must Go On». В таком прекрасном ключе начинаем наш понедельник. Хорошего дня, друзья, и отличного настроения!
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Дорогие друзья, продолжаем создавать настроение с музыкой высшей пробы. 7:42 в Челябинске. С вами у микрофона я, Соня Дегтярева. Желаю вам хорошего дня и отличного настроения.

0: «Рандеву». «Рандеву» на «Радио 100».
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня посетим Свердловскую область, где в 120 километрах от Екатеринбурга находится природный парк «Оленьи ручьи». Он был открыт в 1999 году, хотя идея сохранения уникального ландшафта региона появилась еще в 60-е. Парк располагается вдоль реки Серга. Благодаря близости воды, скал и леса здесь образовалась особая биосфера. На территории можно встретить папоротники, лекарственные растения, 300-летние сосны, пещеры и глубокие провалы. Особый интерес эта местность представляет для историков и палеонтологов. В пещерах найдены наскальные рисунки, один из которых, олень, украшает официальную эмблему парка и стал его названием. Также здесь обнаружена стоянка древнего человека. Ее возраст более 15 тысяч лет. Создателям парка удалось, с одной стороны, сохранить уникальный ландшафт, с другой – оборудовать современные тропы, добавить всю необходимую инфраструктуру, чтобы изучение природных и археологических памятников было комфортным и интересным. Проложены дощатые тропинки, построены деревянные и канатные мосты, лесенки, укреплены отвалы, установлены скамейки и веранды для отдыха. Карты составлены таким образом, чтобы туристы могли увидеть основные достопримечательности и при этом не навредить природе и себе. Общая длина маршрутов составляет 40 километров. Одно из самых интересных мест парка – это целующиеся скалы. Они образовались в том месте, где когда-то была река. В результате воздействия сил природы появились скалы, похожие на два человеческих лица, повернутых друг к другу. Они как бы соприкасаются носами перед поцелуем. У парка есть свой символ – скульптура ангела. Ее создала шведская художница Лена Эдвал. Такие же ангелы установлены в 7 разных частях мира, и таким образом, по задумке автора, они оберегают Землю. Сохранились на территории парка и следы деятельности человека 18-19 веков, когда на Урале была эпоха Демидовых. Активно шла добыча руды и строились плотины. Все это сформировало неповторимый ландшафт, который и стал частью природного парка «Оленьи ручьи», где вдали от городской суеты проводят время любители активного отдыха.
0: «Рандеву» на «Радио 100».

0: 7:55 в Челябинске, дорогие друзья. Только что в эфире Scorpions Believe in Love. Мы сегодня тоже поверим во что-то прекрасное, доброе, хорошее, как минимум в то, что у нас будет прекрасный понедельник, легкая неделя, полная приятных эмоций, хорошего настроения. А создавать комфортную обстановку мы с удовольствием вам поможем с командой Радио 100. Оставайтесь с нами на одной волне, дорогие друзья.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Трехгорном мошенники выманили у местного жителя все сбережения в размере 3 миллионов рублей под предлогом перевода средств в государственный резерв. Схема началась с сообщения якобы от бывшего работодателя о сливе данных, после чего полиция и сотрудники банка заявили о зафиксированной попытке финансирования противоправной деятельности. Сняв деньги с вкладов, южноуралец отвез их курьеру в другой город. Преступники подтвердили получение видеозаписью проверки наличных, а затем попытались выманить еще 2 миллиона рублей с помощью угроз. Пострадавший написал заявление в полицию. Как сообщили в Главном управлении МВД по региону, возбуждено уголовное дело. Аферистов разыскивают. По сообщению Министерства здравоохранения Челябинской области, в областном перинатальном центре запустили новый аппарат биологической обратной связи. По словам главврача Екатерины Воропаевой, метод немедикаментозной тренировки мышц тазового дна основан на использовании визуальных и звуковых сигналов под контролем специалиста. Технология будет применяться для реабилитации пациенток после родов, операций на органах малого таза, при недержании, а также дисфункции мышц. Это позволит расширить спектр услуг и повысить доступность современных методов восстановления. Спартакиаду народов России по дзюдо, в которой участвуют более 300 атлетов из 50 регионов, 1 августа впервые принял Магнитогорск. Из спортсменов Челябинской области в шаге от пьедестала остановилась Анастасия Мананикова, проигравшая бой за бронзу девушки из Свердловской области. До церемонии открытия мастер-класс провел олимпийский чемпион Мансур Исаев. Высокий уровень организации соревнований в год единства народов России отметили глава города Сергей Бердников, руководители Федерации дзюдо Валентин Хабиров и Кирилл Денисов. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается небольшой дождь. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

8 часов 18 минут в Челябинске. Дорогие друзья, спасибо, что встречаете этот понедельник с нами. У микрофона Соня Дегтярева. В этом часе вас ждет не только много хорошей музыки, но и новый выпуск проекта «Азбука моды». Это наш совместный с имидж-клубом «Светлана» проект. В нем Марина Суханова расскажет о Демна Гвасалии. Это имя задает вектор движения моды в 21 веке. Вы узнаете о том, как уродливое и странное может стать очень дорогим и желанным. Конечно же, речь пойдет о модном доме Баленсиага, так что, чтобы узнать подробности, оставайтесь с нами на одной.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Бен Аффлек выиграл 1 миллион долларов в «Кто хочет стать миллионером», и организатор Грэмми прокомментировал отказ BTS от участия в премии. Бен Аффлек выиграл 1 миллион в программе «Кто хочет стать миллионером». Полученные деньги актер отдал на благотворительность. Аффлек участвовал в шоу вместе с чемпионом викторины Джопарди Джейми Дингом. Они ответили на все 16 вопросов ведущего Джимми Киммела. Аффлек рассказал, что все выигранные деньги они передадут в фонд «Инициатива Восточного Конго», основанного самим Аффлеком. Организация занимается помощью жителям восточной части Демократической Республики Конго. Год назад главный приз шоу «Кто хочет стать миллионером» выиграл давний друг Бена Аффлека, актер Мэтт Дэймон. В финале ему пришлось угадать, какое слово обозначает звук шелеста листьев на ветру.
0: Exclusive News.
1: Организатор Грэмми прокомментировал отказ BTS от участия в премии. Южнокорейская группа приняла такое решение из-за выделения азиатской поп-музыки в отдельную категорию. Генеральный директор Академии звукозаписи Харви Мейсон-младший заявил, что ему грустно слышать новости об отказе южнокорейской группы от участия в Грэмми, но он уважает решение музыкантов. Мейсон подчеркнул, что введение новой категории позволит наградить больше музыкантов из Азии. Цель заключается не в том, чтобы разделять, в том, чтобы расширить круг тех, кого признают наши 15 тысяч избирателей Грэмми. При этом Мейсон-младший уточнил, что подачу заявки в жанровой категории азиатский поп, джаз или кантри не лишает права претендовать на награды в главных категориях «Запись года», «Альбом года» и «Песня года».
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 8 часов 37 минут в Челябинске, дорогие друзья. Сейчас нам задаст тон этого дня и прекрасные летние впечатления подарит Бэбл Жилберту с композицией «Момента» в рубрике «Summertime». Поэтому не обращайте внимания на дождь за окном и пасмурную погоду. А все равно у нас еще лето, поэтому давайте наслаждаться этим прекрасным и таким скоротечным временем года. А далее у нас будет азбука моды. Мы услышим о гвасалии Демна от Марины Сухановой. Ну а сразу после вас ждет много хорошей музыки. Оставайтесь с нами на одной волне, дорогие. Дорогие друзья.
1: Summertime на радио 100.

0: моды на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
3: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте. Сегодня моим героем дня будет Гвасалия. Полное имя – Демна Гурамович Гвасалия. Мононимно – Демна. Это один из самых влиятельных современных дизайнеров мира. Его имя навсегда вписано в аналы модной индустрии. Ибо именно Демна Гвасалия кардинально изменил представление людей о современной моде и придумал новые правила игры. Ибо именно Демна Гвасалия намеренно превратил уродство в объект желания всех модников на планете Земля. Итак, что должен знать об этом персонаже каждый модный эрудит? Первое. Родом этот гений из грузинского города Сухума. Его детство пришлось на лихие 90-е. Семья переехала в Европу, где Демна прошел обучение в Антверпене в Королевской академии изящных искусств. Второе. Уже в 34 года Демна возглавил великий модный дом Баленсиага в качестве креативного директора и сразу стал самой обсуждаемой фигурой мира моды. Третье. Он отказался от привычных модельных кастингов, где выбирают канонически прекрасных моделей. Демна проводил diversity кастинг через запрещенную соцсеть и выводил на подиум в одном показе людей разного возраста и телосложения. Толстых и худых, высоких и низких, молодых и пожилых, китайцев и индейцев, профессиональных моделей и людей с улицы. Никакой конвенциональной красоты, как то было принято в кутюрных показах до него. Четвертое. Этот разнокалиберный состав демонстрировал на подиуме, как вы понимаете, отнюдь не утонченные силуэты основателя модного дома Кристобаля Балансиаги. Демна предложил не просто оверсайз, а гиперобъемные пропорции, деконструкцию, провокационные образы, анонимность через непроницаемые маски и неожиданные коллаборации. Это, конечно, производило неизгладимое впечатление на публику. Шокирующие фото и видео с показов взрывали соцсети. Но такая маркетинговая вирусная мем-стратегия оказалась весьма успешной. Пятое. Креатор Демна просто взял и перевернул весь рынок люкса. Он доказал, что самой дорогой вещью в образе могут стать кроссовки. Но не те беленькие, аккуратненькие из других люксовых торговых марок, а намеренно плохие dead shoes, кричащие о плохом вкусе, огромная подошва, мягкие кроссовки-носки, вообще без подошвы, искусственно состаренные, грязные и потрепанные кроссовки. Именно такие кроссовки Balenciaga стали предметом вожделения масс. Иметь уродливые ugly shoes ценой каких-то 2000 долларов стало новым шиком. Шестое. Демна вообще умел превратить обыденные вещи в модные. Цветные шнурки завязать в бантик, воткнуть моделям в уши, как сережки, и продать за 160 долларов за пару. Или повторить в коже знаменитую синюю икеевскую сумку, добавить лого Balenciaga и продать уже за 2000 долларов. Седьмое. Такая шоковая стратегия Демны оказалась мега успешной и финансово. Прибыль дома Balenciaga росла как на дрожжах. Из некогда забытого модный дом превратился в самого влиятельного и коммерчески успешного в мире. Про новаторство Демны можно говорить бесконечно. Что стоят одни приглашения на показе? Это не бумажный билет или привычная открытка, а айфоны с разбитыми экранами, пачки денежных купюр, энергетические батончики и даже хинкали. Объяснить весь этот внешне абсурдный мир может фраза самого Демны. Если ты хочешь сделать что-то новое, изволь за это пострадать. Если тебя и поймут, то не сразу. Нам остается только принять тот факт, что имя Демны Гвасалия стало определяющим для понимания того, куда движется лакшери-индустрия в 20-х годах 21 века. Мода – это часть визуального искусства, которое принято изучать, чтобы понимать и принимать. Да пребудет с нами сила искусства.
2: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Guns N' Roses с одной из своих самых пронзительных баллад «Don't Cry». Эта композиция стала классикой рок-музыки 90-х, ее эмоциональная глубина и запоминающаяся мелодия сделали песню своеобразным гимном эпохи. Очень люблю слушать эту композицию в такую пасмурную погоду. Мне кажется, что она добавляет этому дню романтики, и смысл песни тоже очень подходящий. Он традиционно для лирической баллады о разрыве отношений, но здесь лирический герой говорит о том, что все проходит, как поется в песне «Над тобою целое небо». Ну а мы с вами продолжаем наслаждаться музыкой высшей пробы, дорогие друзья. Скоро в эфире Фрэнк Синатра. Ну а следующий час мы начнем с новостей от Антона Образцова. Оставайтесь с нами.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Да ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кемма». Создание нового соединения спецоперации белорусской армии, которое будет иметь постоянную дислокацию в Гомельской области, находится на завершающем этапе, передает РИА Новости. Планируется передислокация подразделений воинских частей в пункт постоянной дислокации в следующем году. Силы специальных операций белорусской армии примут участие в учениях в Казахстане, Китае и России, а также проведут учения с миротворческими силами в рамках ОДКБ на территории Беларуси. Землетрясение зарегистрировано в Бурятии и Приангарье. В эпицентре вблизи байкальского поселка Танхой интенсивность составила 4,7 балла, сообщает Главное управление МЧС по Иркутской области. В Иркутске ощущалось землетрясение в 2 балла, разрушений и пострадавших нет. Все объекты инфраструктуры, по данным ведомства, работают в штатном режиме. МВД рекомендует россиянам не публиковать в социальных сетях адреса проживания, учебы и работы. Как пояснили в министерстве, воздержаться от публикации излишней информации стоит из-за вербовщиков, которые выстраивают портрет жертвы, используя данные в соцсетях. Россиян также призвали не делиться своими взглядами в открытых источниках и чатах и игнорировать вопросы личного характера от незнакомцев. Блогер Гусейн Гасанов, обвиняемый в отмывании 68 миллионов рублей через покупку апартаментов Москва-Сити, не признает вину. В пятницу обвинение запросило для блогера 6 лет колонии со штрафом в 155 миллионов рублей и конфискацию апартаментов в пользу государства. Гасанов надеется на оправдательный приговор, защита намерена его обжаловать в случае назначения реального срока изъятия недвижимости. Напомню, блогер заочно арестован в России и объявлен в международный розыск.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, умеренный дождь, гроза, ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 9:15 в Челябинске, дорогие друзья. Прямо сейчас у нас будет кавер «Вилли», а в нем композиция «Билли Джин». Это кавер на одноименный трек легендарный Майкла Джексона. «Билли Джин» — это одна из самых знаковых песен в истории поп-музыки. Она стала вторым синглом со студийного альбома «Thriller», который до сих пор остается самым продаваемым альбомом в истории. В основе сюжета история девушки по имени Билли Джин, которая утверждает, что Майкл, отец ее ребенка, герой песни, отрицает связь и многократно повторяет ключевую фразу «But the kid is not my son». Однако смысл композиции гораздо глубже. Майкл Джексон поет о ловушке публичной репутации. Любой слух, сплетня или ложное обвинение, когда попадает в общественное поле, может стать своего рода правдой. Ключевая строка «The lie becomes the truth» — ложь становится правдой — отражает главный страх знаменитости, что если историю повторяют достаточно громко, она начинает жить своей жизнью. Давайте услышим этот легендарный хит, точнее, кавер на него в эфире «Радио 100».
1: Кавер-вилль. Кавер-вилль на «Радио 100».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске вышел дублированный трейлер байопика «Рокки, это я». Премьера ленты в России состоится в ноябре. И «Человек-паук» и «Супергёрл» – самые обсуждаемые супергерои. Экспонентофильм презентовала дублированный трейлер байопика «Рокки, это я» от оскароносного режиссера, который снял фильм «Зеленая книга» Питера Форелли. Лента выйдет в российский прокат 26 ноября, к 50-летнему юбилею фильма «Рокки» с Сильвестром Сталлоне в главной роли. «Рокки, это я» – проект о создании фильма «Рокки», который расскажет, как начинающий актер и сценарист Сильвестр Сталлоне добился утверждения на главную роль. В итоге картина получила «Оскар» как лучший фильм, стала одним из главных кассовых хитов 1976 года и положила начало большой карьере Сталлоне. В ленте Сталлоне сыграл Энтони Ипполито, а роль отца знаменитого актера исполнил Мэтт Дилан. История «Рокки, это я» также уникальна, как и сам Сильвестр Сталлоне, человек, несомненно, талантливый, который не мог не поделиться этим талантом с миром и был не готов принять отказ, отметил продюсер байопика Кристиан Баха.
0: Exclusive News.
1: В преддверии Дня Человека-паука, который отмечается 1 августа, а также на фоне массового пресс-тура нового фильма франшизы об этом персонаже, онлайн-кинотеатр «Кион» решил изучить, какие протагонисты супергеройских вселенных и актеры, воплотившие их на экране, чаще всего обсуждаются в русскоязычных социальных медиа. Первое место среди супергероев занял Человек-паук, вновь оказавшийся в центре внимания в связи с выходом нового фильма о нем. Следом расположились Супермен, Железный человек, Бэтмен и Дэдпул. Среди актеров, воплотивших на экране супергероев, в контексте этих образов лидирует Том Холланд, сыгравший Человека-паука. Второе место занимает Роберт Дауни-младший, исполнитель роли Железного человека. Замыкает тройку Милли Олкок, появившаяся в роли Супергёрл. В пятерку также вошли Тоби Магуайр, который сыграл самого первого Человека-паука, и Крис Хемсворт, ассоциирующийся у зрителей с образом Тора. Добавим, исследование основано на анализе сообщений пользователей в период с 1 января по 26 июля этого года в русскоязычном сегменте социальных медиа.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 9 часов 40 минут в Челябинске, дорогие друзья. Спасибо за то, что проводите этот понедельник с нами. С вами у микрофона я, Соня Дегтярева. Желаю вам отличного настроения, хорошего дня, легкого понедельника. Прямо сейчас для вас прозвучит наша летняя рубрика «Summertime», в которую мы подбираем атмосферные композиции, дающие возможность насладиться этим жарким временем года. Чтобы пасмурная погода за окнами вас не расстраивала, а только радовала, для вас в эфире звучат прекрасные композиции. Оставайтесь с нами, музыкой 100% комфорта, друзья.
1: Summertime на радио 100.

0: 9 часов 55 минут в Челябинске. Гвен Стефани «Мизери» только что прозвучала в эфире «Радио 100». Дорогие друзья, если вы недавно открыли для себя нашу радиостанцию, то скажу несколько слов о нашем формате. У нас звучат золотые хиты, классика джаза, боссановы. Также мы подбираем для вас современные композиции, которые уже заняли вершины чартов и полюбились слушателям по всему миру. Все это мы делаем для того, чтобы ваш музыкальный фон был комфортным. Поэтому спасибо огромное, что каждый день вы выбираете нас и остаетесь с нами на одной волне.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Вечером 2 августа жители поселка Киалим Карабашского округа эвакуировали из-за повышения уровня воды в водохранилище после ливня. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления гражданской защиты и экологии. Там также добавили, что распространяемые в соцсетях сообщения о якобы прорыве дамбы не соответствуют действительности. Местный житель Сергей Щербаков подтвердил Первому областному информагентству, что в Киалиме подтопления нет, все принятые меры превентивные. В Кусинском округе ограничили движение по двум дорогам после обильных осадков. Закрыт проезд по трассе Куса-Магнитка из-за размыва основания опор моста на 13-м километре. Объезд организован через Златоуст. Из-за размыва земляного полотна и обочин на 11-м километре дороги Куса-Нязепетровск объезд в сторону Нязепетровска организован через Злоказово и Движенец. На местах работают дорожники. После спада уровня воды будут выполнены ремонтные работы и восстановлено движение. Ученики и преподаватели детской художественной школы искусств имени Арестова расписали еще несколько серых технических шкафов в Челябинске, превратив их в арт-объекты. Как сообщили в пресс-службе администрации города, всего до конца лета художники украсят 48 таких сооружений. Все арт-объекты объединены одной сюжетной линией – Челябинск как культурная столица России. В этой тематике художники распишут инженерные сооружения во всех районах города. О погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснениями, ожидается умеренный дождь, гроза, ветер северный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 10:13 в Челябинске. Дорогие друзья, прямо сейчас мы с вами услышим кавер на композицию Beatles Let It Be. Это была последняя песня перед объявлением Пола Маккартни об уходе из группы. Неудивительно, что она настолько любима и стала основой для большого количества каверов. В тексте песни образ матери Марии используется как символ утешения и мудрости в трудные времена. Повторяющаяся фраза Let It Be становится мантрой принятия и смирения перед лицом жизненных невзгод, поэтому давайте мы будем верить в прекрасный сегодняшний и завтрашний день и насладимся этой легендарной композицией.
1: Кавервилль на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Бен Аффлек выиграл 1 миллион долларов в «Кто хочет стать миллионером» и организатор Грэмми прокомментировал отказ BTS от участия в премии. Бен Аффлек выиграл 1 миллион в программе «Кто хочет стать миллионером». Полученные деньги актер отдал на благотворительность. Аффлек участвовал в шоу вместе с чемпионом викторины Джопарди Джейми Дингом. Они ответили на все 16 вопросов ведущего Джимми Киммела. Аффлек рассказал, что все выигранные деньги они передадут в фонд «Инициатива Восточного Конго», основанного самим Аффлеком. Организация занимается помощью жителям восточной части Демократической Республики Конго. Год назад главный приз шоу «Кто хочет стать миллионером» выиграл давний друг Бена Аффлека, актер Мэтт Дэймон. В финале ему пришлось угадать, какое слово обозначает звук шелеста листьев на ветру.
0: Exclusive News.
1: Организатор Грэмми прокомментировал отказ BTS от участия в премии. Южнокорейская группа приняла такое решение из-за выделения азиатской поп-музыки в отдельную категорию. Генеральный директор Академии звукозаписи Харви Мейсон-младший заявил, что ему грустно слышать новости об отказе южнокорейской группы от участия в Грэмми, но он уважает решение музыкантов. Мейсон подчеркнул, что введение новой категории позволит наградить больше музыкантов из Азии. Цель заключается не в том, чтобы разделять, в том, чтобы расширить круг тех, кого признают наши 15 тысяч избирателей Грэмми. При этом Мейсон-младший уточнил, что подача заявки в жанровой категории азиатский поп, джаз или кантри не лишает права претендовать на награды в главных категориях запись года, альбом года и песня года.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 10:35 в Челябинске. Дорогие друзья, скажу несколько слов о погоде за окном. Сейчас в Челябинске 17 градусов Цельсия. В течение дня столбики термометров поднимутся до 21 градуса. Ожидается слабый дождь. Гидрометцентр России предупреждает о том, что возможна гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду. Поэтому, пожалуйста, планируйте свой день с учетом этой информации. Ну а я, Соня Дегтярева, желаю вам хорошего настроения, легкого понедельника. Пусть непогода за окном вас не расстраивает, а будет поводом для того, чтобы налить себе кружечку горячего чая или какао и провести время в теплой компании. А мы с командой Радио 100 сделаем ваш день чуточку комфортнее с музыкой высшей пробы. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Summertime на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Liberty X создают романтичное настроение в этом часе, дорогие друзья. С вами у микрофона Соня Дегтярева. Я вместе с командой Радио 100 хочу признаться вам в любви, сказать, что мы вами очень дорожим и делаем все для того, чтобы ваш музыкальный фон был комфортным, а настроение хорошим. Давайте улыбнемся и признаемся себе в любви, ведь мы с вами этого достойны. Продолжаем создавать настроение с музыкой 100% комфорта. Дорогие друзья, хорошего и легкого понедельника. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики — Лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Да ведь я это не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Таиланде признали ущерб для туристического имиджа страны после убийства двух россиян в Паттайе. Об этом сообщил министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангиткеу. Он отметил, что такие инциденты подрывают доверие туристов, и власти намерены принять дополнительные меры безопасности. Напомню, что 26 июля в Паттайе пропали 22-летняя Диана Назимова и ее 17-летний брат Роман Назимов. Позднее их тела были найдены. Полиция задержала двух подозреваемых, которые признались в убийстве с целью кражи мотоцикла. Премьер-министр Таиланда лично дал указания по расследованию и усилению безопасности, выразив соболезнования российскому послу. Президент США Дональд Трамп анонсировал начало срочных переговоров с Ираном. По его словам, диалог стартует уже сегодня днем, 3 августа, и должен способствовать мирному урегулированию. Трамп выразил надежду, что эти переговоры спасут множество жизней и позволят сэкономить немало сил. Однако глава Белого дома не стал устанавливать конкретных сроков для заключения соглашения. Напомню, что напряженность в отношениях между странами возросла после того, как 8 июля Соединенные Штаты возобновили удары по Ирану, обвинив его в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе, что привело к ответным действиям Тегерана. Российские семьи могут обналичить остаток материнского капитала до 10 тысяч рублей. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев сообщил, что если на вашем сертификате осталось менее 10 тысяч, эти средства можно единовременно получить и потратить на что угодно, например, на подготовку ребенка к новому учебному году. Он подчеркнул, что это ваши законные деньги, оставшиеся после крупных трат на жилье или образование. Узнать точный остаток средств можно легко через портал госуслуги или обратившись в социальный фонд. Добавлю, что в текущем 2026 году материнский капитал на первого ребенка составляет около 729 тысяч рублей, а доплата за второго – 234 тысячи. Мошеннические схемы, связанные с порталом госуслуги, стали самой обсуждаемой темой интернет-обмана во втором квартале 2026 года. Об этом свидетельствуют исследования агентства Win2Twin Communications и Brand Analytics. За три месяца взломы аккаунтов, фейковые уведомления и попытки получить доступ к данным через госуслуги были упомянуты в социальных сетях более 372 тысяч раз, составив более трети всех обсуждений мошеннических сценариев. На втором месте по популярности схемы с переводом денег на безопасный счет. – Аналитики отмечают, что злоумышленники постоянно меняют легенды, маскируясь под государственные структуры, банки и даже маркетплейсы. Все чаще они используют официально звучащие названия, такие как отдел финансового мониторинга или управление по гипербезопасности, чтобы быстрее завоевать ваше доверие. Будьте бдительны и всегда перепроверяйте информацию, особенно при запросах о ваших личных данных или денежных переводах. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается умеренный дождь и возможная гроза. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 11:14 в Челябинске. Дорогие друзья, сейчас мы с вами услышим кавер на композицию группы Shade Smooth Operator. В тексте этой великолепной песни рисуется портрет харизматичного, но холодного манипулятора. Лирический герой композиции — мужчина, который ведет светский образ жизни, легко очаровывает женщин и разбивает им сердца. Строчки «От побережья Лос-Анджелеса до Чикаго. Продажная любовь» намекают на то, что он использует женщины для получения материальных благ. В финале звучит ключевая фраза: его глаза как у ангела, но его сердце лед. При этом в песне есть нюанс. Рассказчица не просто осуждает героя, она как будто принимает его стиль игры и зеркалит его непостоянство. Давайте послушаем этот легендарный хит в мужском исполнении Марио Бионди и Тиля Брунера.
1: Кавервилл на радио 100.
2: She's laughing with another boy and playing

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске вышел дублированный трейлер байопика «Рокки, это я». Премьера ленты в России состоится в ноябре. И «Человек-паук» и «Супергерл» – самые обсуждаемые супергерои. Экспонентофильм презентовала дублированный трейлер байопика «Рокки, это я» от оскароносного режиссера, который снял фильм «Зеленая книга» Питера Форелли. Лента выйдет в российский прокат 26 ноября, к 50-летнему юбилею фильма «Рокки» с Сильвестром Сталлоне в главной роли. «Рокки, это я» – проект о создании фильма «Рокки», который расскажет, как начинающий актер и сценарист Сильвестр Сталлоне добился утверждения на главную роль. В итоге картина получила «Оскар» как лучший фильм, стала одним из главных кассовых хитов 1976 года и положила начало большой карьере Сталлоне. В ленте Сталлоне сыграл Энтони Ипполито, а роль отца знаменитого актера исполнил Мэтт Дилан. История «Рокки, это я» также уникальна, как и сам Сильвестр Сталлоне, человек, несомненно, талантливый, который не мог не поделиться этим талантом с миром и был не готов принять отказ, отметил продюсер байопика Кристиан Баха.
0: Exclusive News.
1: В преддверии Дня Человека-паука, который отмечается 1 августа, а также на фоне массового пресс-тура нового фильма франшизы об этом персонаже, онлайн-кинотеатр «Кион» решил изучить, какие протагонисты супергеройских вселенных и актеры, воплотившие их на экране, чаще всего обсуждаются в русскоязычных социальных медиа. Первое место среди супергероев занял Человек-паук, вновь оказавшийся в центре внимания в связи с выходом нового фильма о нем. Следом расположились Супермен, Железный Человек, Бэтмен и Дэдпул. Среди актеров, воплотивших на экране супергероев, в контексте этих образов лидирует Том Холланд, сыгравший Человека-паука. Второе место занимает Роберт Дауни-младший, исполнитель роли Железного Человека. Замыкает тройку Милли Олкок, появившаяся в роли Супергерл. В пятерку также вошли Тоби Магуайр, который сыграл самого первого Человека-паука, и Крис Хемсворт, ассоциирующийся у зрителей с образом Тора. Добавим, исследование основано на анализе сообщений пользователей в период с 1 января по 26 июля этого года в русскоязычном сегменте социальных медиа.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 11:35 в Челябинске, дорогие друзья. С вами у микрофона по-прежнему Соня Дегтярева. Я желаю вам хорошего дня, прекрасного настроения. Пусть пасмурная погода вас только радует, ведь это хороший повод приправить ваш любимый горячий напиток корицей или какими-то другими пряными специями. Так же, как мы приправляем ваш день музыкой высшей пробы. Оставайтесь с нами на одной волне, друзья.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Невероятно атмосферное кафе «Дель Мар» с композицией «Savannah Sunset» только что в эфире «Радио 100». Дорогие друзья, я надеюсь, что ваш день проходит так же спокойно и гармонично, как музыка на нашей волне. Прямо сейчас мы с вами услышим Варга «Talking One Language», а следующий час мы начнем с новостей от Елены Трубниковой. Оставайтесь с нами.
1: «Люкс Тайм» на «Радио 100».

までも

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Сегодня днем в 4 часа по местному времени жители ряда челябинских поселков и микрорайонов могут услышать вой сирен. Городская администрация сообщает о проведении тестирования системы оповещения. Сирены прозвучат в поселках Пригородном, Западном, Шаголе, микрорайонах Чурилово, Парковом и Парковом 2, а также в жилых комплексах Ньютон и Александровский. Проверка связана с установкой 24 новых точек оповещения, которые должны закрыть пробелы в зонах со слабым сигналом, выявленные ранее по обращению горожан. Звук будет длиться от 30 до 40 секунд. Мэрия просит жителей сохранять спокойствие и не предпринимать никаких дополнительных действий. Это лишь техническая проверка. В Челябинске продолжается проект «Город в красках». Ученики и преподаватели детской художественной школы искусств имени Николая Арестова расписали несколько очередных технических шкафов, превратив их в яркие арт-объекты. По информации городской администрации, до конца лета в городе появится 48 таких уникальных произведений. Все они объединены общей темой – Челябинская культурная столица России. Отмечу, что в 2025 году в рамках этой инициативы было украшено 35 сооружений. В Челябинске без изменений оставлен приговор двум браконьерам, которые пытались оспорить миллионные штрафы за незаконную охоту. Как сообщает областная прокуратура, Челябинский областной суд отказал в апелляции. Мужчины в феврале 2025 года без разрешения подстрелили 5 косуль недалеко от деревни Усть-Кочебаркульской, причинив ущерб природе на 680 тысяч рублей. Ранее Октябрьский районный суд назначил им штрафы в 550 и 580 тысяч рублей, конфисковал орудия охоты, ружье, корабль, бин и снегоход, а также обязал возместить весь ущерб. Теперь этот приговор окончательный.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 17 градусов, завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ариана Гранде «No Tears Left to Cry» только что в эфире Радио 100. А прямо сейчас мы с вами услышим легендарную композицию Джорджа Харрисона «Got My Mind Set on You». Песня об одержимости кем-то, о том, что человек точно знает, чего хочет и готов ради этого тратить время и деньги. Интересно, что оригинал этой песни был записан ранее, в 1962 году Джеймсом Рэем, но самый известный вариант — это кавер Джорджа Харрисона, который мы услышим прямо сейчас. Именно эта версия стала хитом. Давайте же послушаем эту легендарную композицию.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Бен Аффлек выиграл 1 миллион долларов в «Кто хочет стать миллионером» и организатор Грэмми прокомментировал отказ BTS от участия в премии. Бен Аффлек выиграл 1 миллион в программе «Кто хочет стать миллионером». Полученные деньги актер отдал на благотворительность. Аффлек участвовал в шоу вместе с чемпионом викторины Джопарди Джейми Дингом. Они ответили на все 16 вопросов ведущего Джимми Киммела. Аффлек рассказал, что все выигранные деньги они передадут в фонд «Инициатива Восточного Конго», основанного самим Аффлеком. Организация занимается помощью жителям восточной части Демократической Республики Конго. Год назад главный приз шоу «Кто хочет стать миллионером» выиграл давний друг Бена Аффлека, актер Мэтт Дэймон. В финале ему пришлось угадать, какое слово обозначает звук шелеста листьев на ветру.
0: Exclusive News.
1: Организатор Грэмми прокомментировал отказ BTS от участия в премии. Южнокорейская группа приняла такое решение из-за выделения азиатской поп-музыки в отдельную категорию. Генеральный директор Академии звукозаписи Харви Мейсон-младший заявил, что ему грустно слышать новости об отказе южнокорейской группы от участия в Грэмми, но он уважает решение музыкантов. Мейсон подчеркнул, что введение новой категории позволит наградить больше музыкантов из Азии. Цель заключается не в том, чтобы разделять, а в том, чтобы расширить круг тех, кого признают наши 15 тысяч избирателей Грэмми. При этом Мейсон-младший уточнил, что подача заявки в жанровой категории азиатский поп, джаз или кантри не лишает права претендовать на награды в главных категориях запись года, альбом года и песня года.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 12:38 в Челябинске, дорогие друзья, продолжаем с вами проводить этот понедельник вместе. С вами у микрофона Соня Дегтярева. Я желаю вам легкого начала недели и комфортного понедельника. Прямо сейчас у нас в эфире Анна Карам, далее Эрик Клэптон, Гвен Стефани и много другой хорошей музыки. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Supply All Out of Love в эфире Радио 100. Практически час дня в Челябинске. Дорогие друзья, на этом я, Соня Дегтярева, на сегодня с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего понедельника, продуктивной рабочей недели и отличного настроения. В следующем часе вас ждут новости от Елены Трубниковой, Ольга Деева, ну и, конечно, много хорошей музыки. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Люкс-тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУВО ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс-тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Федеральная служба безопасности предотвратила крупный террористический акт в Пятигорске. Преступник планировал совершить дистанционный подрыв у здания городской прокуратуры. В результате оперативных действий задержан гражданин одной из стран Центральной Азии 2001 года рождения, приверженец международной террористической организации. По данным ФСБ, он уже провел разведку и собрал компоненты для самодельного взрывного устройства. После совершения теракта задержанный намеревался отправиться в Сирию, чтобы примкнуть к боевикам. Возбуждено уголовное дело. ФСБ продолжает борьбу с терроризмом, обеспечивая безопасность граждан. В условиях напряженной обстановки в Азовском море и атак беспилотников Министерство транспорта России сформировало оперативный штаб по координации грузовых перевозок. По информации ведомства, штаб займется разработкой альтернативных логистических маршрутов и перераспределением грузов на другие виды транспорта. Это позволит обеспечить стабильную работу отрасли. Также сообщается, что для повышения безопасности судоходства в Азово-Черноморском бассейне принимаются дополнительные меры совместно с Министерством обороны. Ученые научного центра имени Николая Гамалея Минздрава России добились значительного прорыва в борьбе с раком. Как сообщил научный руководитель центра Александр Гинзбург, разработан прототип онкологической вакцины от немелкоклеточного рака легких. Этот вид рака является одним из самых распространенных, особенно среди курильщиков. Александр Гинзбург также отметил, что работы по созданию онковакцин ведутся и от других видов рака. Эти новые разработки базируются на той же схеме, которая была использована при создании уже известной вакцины от меланомы «Неонковак». Мошеннические схемы, связанные с порталом госуслуги, стали самой обсуждаемой темой интернет-обмана во втором квартале 2026 года. Об этом свидетельствуют исследования агентства Win2Twin Communications и Brand Analytics. За три месяца взломы аккаунтов, фейковые уведомления и попытки получить доступ к данным через госуслуги были упомянуты в социальных сетях более 372 тысяч раз, составив более трети всех обсуждений мошеннических сценариев. На втором месте по популярности схемы с переводом денег на безопасный счет. Аналитики отмечают, что злоумышленники постоянно меняют легенды, маскируясь под государственные структуры, банки и даже маркетплейсы. Все чаще они используют официально звучащие названия, такие как отдел финансового мониторинга или управление по гипербезопасности, чтобы быстрее завоевать ваше доверие. Будьте бдительны и всегда перепроверяйте информацию, особенно при запросах о ваших личных данных или денежных переводах. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 17 градусов, завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Мелинформер звучит на радио СТОП. Челябинске 13 часов и 14 минут. У микрофона я, Оля Деева. Друзья, всех приветствую. Ну что, сегодня дождливый, пасмурный понедельник. Будем разгонять тучи с помощью музыки и, конечно же, поднимать настроение с помощью ваших любимых композиций. Надеюсь, и то у нас удачно получится сделать. В мировом бестселлере в этом часе Элвис Пресли прозвучит «Good Luck Charm», а прямо сейчас в рубрике «Кавервилл» послушаем Coltrane Quartet «Moves Like Jagger».
1: Кавервилл на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Человек-паук «Новый день» собрал более 900 миллионов долларов за дебютный уикенд в мировом прокате. Медленный выдох может сделать человека более склонным к риску. Фильм «Человек-паук. Новый день» показал второй по величине сборов мировой старт в истории кино, заработав около 927 миллионов долларов за дебютный уикенд. Об этом пишет Deadline. Лидером остался фильм «Мстители. Финал» со сборами 1 миллиард 22 миллиона долларов за первые выходные. «Человек-паук. Новый день» также стал лучшим по сборам в истории франшизы, обойдя триквел «Человек-паук. Нет пути домой». У него было 600 миллионов долларов за первый уикенд. Действие «Человека-паука. Новый день» разворачивается после событий фильма «Нет пути домой», когда весь мир забыл, кто такой Питер Паркер. Мировая премьера блокбастера состоялась 31 июля. В российских кинотеатрах картину можно будет увидеть с 20 августа. Нейробиологи из Германии обнаружили, что медленный выдох и контроль дыхания повышают чувствительность мозга к возможной награде и делают людей более склонными к риску. Результат исследования опубликовало издание PsyPost. Авторы работы изучали связь между дыханием, работой нервной системы и поведением. Известно, что стресс активирует симптоматическую нервную систему, из-за чего люди чаще избегают риска. В расслабленном состоянии, напротив, активнее работает парасимпатическая нервная система, отвечающая за отдых и восстановление организма. В эксперименте приняли участие 41 человек. Им предлагали сыграть в денежную игру, где нужно было решать, соглашаться ли на рискованную ставку с шансом выиграть от 10 до 30 евро или потерять от 5 до 15 евро. В одном случае участники дышали в привычном ритме, а в другом делали вдох в течение 2 секунд и медленный 8-секундный выдох. Во время эксперимента ученые отслеживали сердечный ритм, активность мозга, состояние кожи и размер зрачков. Оказалось, что длинный выдох повышал вариабельность сердечного ритма, показатель активности парасимпатической нервной системы. В состоянии после медленного выдоха участники заметно чаще соглашались на рискованные предложения. Авторы исследования считают, что техника может быть полезна не только в повседневной жизни, но и в клинической психологии.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Дженнифер Пейдж с композицией «Crush» на волне 100. Ну что, друзья, предлагаю заглянуть в прогноз погоды для тех, кто уже загрустил. Наступил август, пошли дожди. Не отчаивайтесь, лето от нас не уходит. Осадки остаются, но погода будет вполне комфортная. Завтра днем синоптики нам обещают до плюс 24 градусов. И всю неделю погода будет примерно такая же. Плюс 23, плюс 25. Мне кажется, оптимальный вариант, особенно для тех, кто работает. Не жарко, не холодно, легко дышится. Украсить рабочие будни, как всегда, нам помогает музыка высшей пробы. Вернемся к ней. В рубрике «Summer Time» сейчас Фрэнк Синатра у нас будет звучать со своей песней «Летний ветер». Summer Wind.
1: Summer Time на радио 100.

0: Фридерус Даун, «Here Without You», «Здесь без тебя», переводится название композиции. Друзья, здесь с вами нам гораздо приятнее, поэтому обязательно оставайтесь на подольше. Давайте проведем весь этот понедельник, слушая отличную музыку, хорошей компании. Сейчас у нас рубрика «Люк», ставим, а в ней Stella Starlight Trio прозвучит «New Year's Day».
1: «Люкс Тайм» на радио 100%.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. На аппаратном совещании в мэрии Челябинска обсудили проблему зацеперства после опасного случая утром 30 июля, когда 14-летний подросток забрался на крышу трамвая. Как доложил вице-мэр Дмитрий Агеев, чтобы снять ребенка и предотвратить его гибель от напряжения в 600 вольт, пришлось экстренно обесточить участок. Подросток сбежал, но его личность установили. С родителями работают полиция и служба безопасности. Мэр Алексей Ложкин напомнил о смертельном риске и предупредил о штрафах за простой транспорт до 1 000 000 рублей за час. Он призвал родителей объяснить детям опасности таких развлечений. Турнир по боксу «Спартакиады народов России» начинается сегодня, 3 августа, во Дворце спорта «Юность» в Челябинске. В первый день после торжественного открытия в 13:30 состоится 18 поединков, в которых за медаль начнут бороться южноуральцы. Сборная Челябинской области представлена максимальной заявкой из 13 боксеров. В числе лидеров домашней команды Андрей Стоцкий, Алексей Киселев, Ирина Автина и Оксана Челякова. В национальном парке Таганай в начале августа раньше привычных сроков выросла рядовка репоногая, источающая аромат моющего средства. В пресс-службе национального парка рассказали, что раньше этот гриб относили к вонючим поганкам под названием рядовка мыльная. Но позже ученые признали его отдельным видом за нежно-розовую ножку в форме репы. Гриб является съедобным, хоть и со своеобразным вкусом. Эксперты предупреждают, что похожую токсичную рядовку тонконогую с банно-прачечным ароматом есть категорически запрещено. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 17 градусов, завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Карен Суза и «Стереодаб», «Safe and Sound». Это была рубрика «Кавервиль» на Радио 100. Челябинске 14 часов и 16 минут. С вами в эфире я, Оля Деева. Ну что, друзья, о музыкальных новинках поговорим. Селена Гомес, Бекки Джи и Бенни Бланко представили совместный клип. Называется он «Te Olvido». По сюжету видео Селена и Бекки гуляют по обычной улице в латинском квартале в толпе разных людей. Бенни следует за ними в маске с шаржированным изображением собственного лица. А песня войдет в новый альбом Бланка под названием «Hermoso». Релиз пластинки из 8 треков запланирован на август. Ну, а мы вернемся к музыке высшей пробы. Бенни Бланко вам не обещаю, вот Селену Гомес обязательно сегодня услышим. Ну, а в ближайшее время рубрика «Мировой бестселлер», в ней Энди Уильямс, «Happy Heart», а прямо сейчас Гвен Стефани с композицией «Букет».

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске звезда одержимости Инди Наварет хочет сыграть мистик в «Людях X». Вин Дизель назвал сценарий «Форсаж навсегда» лучшим за последние десятилетия. Звезда фильма «Одержимость» Инди Наварет рассказала в интервью Variety, что хотела бы сыграть мистик. По словам актрисы, с тех пор, как вышла «Одержимость», у нее прошло много рабочих встреч с представителями киноиндустрии. Недавно Инди встречалась с режиссером Джейком Шрейером, который сейчас работает над предстоящим проектом Marvel по перезапуску «Люди X». Актриса поделилась, что выросла на оригинальных фильмах этой серии в нулевых годах. Она также похвалила Шрейера за возвращение сюжетной линии, основанной на персонажах, которая ей так нравилась в ту эпоху Марвел. Отвечая на вопрос о роли мечты вселенной Марвел, Инди отметила, что хотела бы сыграть мистик. «Она всегда была супер крутой», — сказала актриса. На данный момент официального подтверждения ее участия в кастинге для этого проекта нет. Сейчас картина находится в стадии разработки. Вин Дизель признался, что сценарий «Форсажа навсегда» довел его до слез. Премьера 11-й и заключительной части франшизы запланирована на март 2028 года. «Я только что прочитал сценарий фильма «Форсаж навсегда» Майка Лесли. Это лучший сценарий, который я читал за последние десятилетия. Я до сих пор плачу», — сказал актер. Съемки картины начались в июле. Ранее актер обещал, что создатели сделают финал по-настоящему впечатляющим. Действие ленты вернется к истокам, уличным гонкам и автомобильной культуре. Кроме того, уже в разработке находятся 4 сериала по вселенной «Форсажа».
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Mystic Devotions, I Feel Love на Радио 100. Ну что ж, друзья, чувствовать любовь — это прекрасно. Надеюсь, что вы тоже испытываете это чувство. Замечательно вдвойне, если вы испытываете любовь к музыке. Именно поэтому стоит настроиться на волну 100 и получать полнейшее удовольствие от прослушивания любимых композиций. Я, Оля Деева, желаю вам, во-первых, отличного понедельника, а во-вторых, чтобы не песня была в нашем эфире, то та, которая вам особенно по душе. Пусть так и будет. Скоро у нас Сара Джеймс прозвучит с композицией «Salty», а прямо сейчас Дженнифер Лопес «I'm Glad».

0: No Angel, Still in Love with You на Радио 100. Почти 3 часа дня в Южноуральской столице. Далее рубрика Люкс Тайм у нас, а в ней Feist One Evening, а сразу после новости. О том, что происходит в мире, расскажет Елена Трубникова.
1: Люкс Тайм на Радио 100.
0: Спонсор рубрики – Лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это do you? Ага, do you.
3: Mr. Ivanov, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. В начале 2026 года помощь США Украине сократилась в 5 раз. До $266 миллионов в месяц, передают РИА Новости со ссылкой на отчет Конгресса США от 3 августа. При Байдене с марта 2022 по декабрь 2024 Киев получил $43 миллиарда. В среднем это по 1 миллиарду ежемесячно. Новая власть в Белом доме прекратила отгрузки из запасов. Накануне 2 августа Зеленский на похоронах сенатора Линдси Грэма потребовал у Дональда Трампа ракеты для системы «Патриот». Сотрудникам складов Wildberries запретили проносить смартфоны, разрешив только кнопочные телефоны без камер, сообщает канал Ксении Собчак «Осторожно новости». В уведомлении от 31 июля компания пояснила, что съемка тревоги и БПЛА угрожает безопасности, раскрывает позиции ПВО и влечет административную или уголовную ответственность. Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что на склад в Екатеринбурге летело более 200 БПЛА самолетного типа. Один вызвал пожар машин на парковке, остальные сбиты ПВО. Ким отметила миллиардные убытки партнеров из Российской Федерации, Кыргызстана, Беларуси, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая. Атаки на Wildberries начались 18 июля с Котовска и продолжились в других городах. В условиях напряженной обстановки в Азовском море и атак беспилотников Министерство транспорта России сформировало оперативный штаб по координации грузовых перевозок. По информации ведомства, штаб займется разработкой альтернативных логистических маршрутов и перераспределением грузов на другие виды транспорта. Это позволит обеспечить стабильную работу отрасли. Также сообщается, что для повышения безопасности судоходства в Азово-Черноморском бассейне принимаются дополнительные меры совместно с Министерством обороны. Ученые научного центра имени Николая Гамалея Минздрава России добились значительного прорыва в борьбе с раком. Как сообщил научный руководитель центра Александр Гинзбург, разработан прототип онкологической вакцины от немелкоклеточного рака легких. Этот вид рака является одним из самых распространенных, особенно среди курильщиков. Александр Гинзбург также отметил, что работы по созданию онковакцин ведутся и от других видов рака. Эти новые разработки базируются на той же схеме, которая была использована при создании уже известной вакцины от меланомы «Неонковак».
0: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 17 градусов, завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: bit. Лана Дель Рей звучит на волне стол в Челябинске 15:22 на календаре 3 августа, и сегодня отмечается День арбуза, друзья. Уверена, что многие это лакомство очень любят. В жару летом очень приятно поесть вкусный, сладкий, сочный арбуз. Давайте я вам про него расскажу. Интересные факты, о которых вы даже, может быть, и не догадывались. Ну, во-первых, арбуз – это низкокалорийное лакомство, и в 100 его граммах всего 30 калорий, так что можно ни в чем себя не ограничивать. А еще из арбуза делают мед. Называется это лакомство «Нардек». Кстати, можете сделать его самостоятельно, как... Слушайте, нужно долго выпаривать арбузный сок на медленном огне, пока он не приобретет консистенцию меда. Кстати, родина этого десерта считается юг России. Мякоть, косточки и даже кожуру можно есть. Из арбузных корок варят варенье, арбузный мармелад или даже цукаты. Также арбузные корки можно мариновать. Знатоки утверждают, что это вкуснее соленых огурцов, и добавляют корки в винегрет, оливье и другие салаты. Ну что ж, надеюсь, вдохновило вас на то, что сегодня побаловать себя арбузом. А мы вернемся к музыке. У нас рубрика «Мировой бестселлер», а в ней «Нотр-Дам де Пари». Бель.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Человек-паук «Новый день» собрал более 900 миллионов долларов за дебютный уикенд в мировом прокате. Медленный выдох может сделать человека более склонным к риску. Фильм «Человек-паук. Новый день» показал второй по величине сборов мировой старт в истории кино, заработав около 927 миллионов долларов за дебютный уикенд. Об этом пишет Deadline. Лидером остался фильм «Мстители. Финал» со сборами 1 миллиард 22 миллиона долларов за первые выходные. «Человек-паук. Новый день» также стал лучшим по сборам в истории франшизы, обойдя триквел «Человек-паук. Нет пути домой». У него было 600 миллионов долларов за первый уикенд. Действие «Человека-паука. Новый день» разворачивается после событий фильма «Нет пути домой», когда весь мир забыл, кто такой Питер Паркер. Мировая премьера блокбастера состоялась 31 июля. В российских кинотеатрах картину можно будет увидеть с 20 августа. Нейробиологи из Германии обнаружили, что медленный выдох и контроль дыхания повышают чувствительность мозга к возможной награде и делают людей более склонными к риску. Результат исследования опубликовало издание PsyPost. Авторы работы изучали связь между дыханием, работой нервной системы и поведением. Известно, что стресс активирует симптоматическую нервную систему, из-за чего люди чаще избегают риска. В расслабленном состоянии, напротив, активнее работает парасимпатическая нервная система, отвечающая за отдых и восстановление организма. В эксперименте приняли участие 41 человек. Им предлагали сыграть в денежную игру, где нужно было решать, соглашаться ли на рискованную ставку с шансом выиграть от 10 до 30 евро или потерять от 5 до 15 евро. В одном случае участники дышали в привычном ритме, а в другом делали вдох в течение 2 секунд и медленный 8-секундный выдох. Во время эксперимента ученые отслеживали сердечный ритм, активность мозга, состояние кожи и размер зрачков. Оказалось, что длинный выдох повышал вариабельность сердечного ритма, показатель активности парасимпатической нервной системы. В состоянии после медленного выдоха участники заметно чаще соглашались на рискованные предложения. Авторы исследования считают, что техника может быть полезна не только в повседневной жизни, но и в клинической психологии.
0: Exclusive News на Радио 100.

Астрид Жильберта звучит в рубрике «Summertime». В Челябинске 17:37. Ну что, друзья, в этом часе будем слушать рубрику «Лето, дети, книги». Как всегда, к нам в гости приходят юные читатели и рассуждают о том, какое произведение в последнее время им запомнилось и понравилось больше остальных. Сегодня ждем Макара к нам в гости. Он любит классику и расскажет нам о сказке о рыбаке и рыбке Александра Сергеевича Пушкина. А затем услышим комментарий взрослого специалиста областной публичной библиотеки. Не пропустите, будет интересно. Рубрика «Лето, дети, книги» прозвучит в эфире в 15:45. Перед этим музыка. Прямо сейчас Шон Эскофри с композицией «Perfect Love Affair».

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио «Стоп» представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
1: Для детей старше 6 лет.
2: Всем привет, меня зовут Макар Юркевич, мне 9 лет, я из города Садки, сказка о рыбаке и рыбке, Александр Сергеевич Пушкин. Старик ловил неводом рыбу 30 лет и 3 года. Первый раз закинул невод пришел только с тиной, второй раз закинул невод с морской травой, третий раз закинул невод с рыбкой золотой. Рыбка просилась в море домой и предложила старику 3 желания. Старик попросил у нее сначала корыто, потом он просил еще больше и еще больше, и еще больше. И остались

0: ни с чем. Эта сказка учит тому, то, что надо радоваться, то, что у тебя сначала есть, а не просить большего. Если много попросишь, останешь ты ни с чем.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Резеда Салихьянова. Я веду книжные клубы для детей и взрослых в Челябинске. Великую сказку «Рыбаки и рыбки» Пушкин написал всего за один день, 14 октября 1833 года. Он находился в Болдино, в своей знаменитой болдинской осени, когда за 3 месяца создал целую библиотеку шедевров. И самое интересное – это не просто его фантазия, это переработка народной сказки о жадной старухе, которую он услышал от своей няни Арины Родионовны. Похожий сюжет есть у братьев Гримм, но Пушкин превратил его в глубокую философскую притчу. Если попробовать представить жизнь старика и старухи за пределами сказки, то возникает щемящее чувство. Наверное, они когда-то были счастливы, просто и честно. Но в какой-то момент им показалось, что этого мало. Это тихая трагедия двух людей, которые разучились смотреть в одну сторону. И синее море – единственный безмолвный свидетель того, как медленно гаснет свет в их окне. Подростки читают сказку «Рыбаки и рыбки» как историю о жадности, а взрослые… взрослые вдруг замолкают, потому что эта сказка бьет самое сердце. Почему это так актуально сегодня? Большинству кажется, что счастье – это когда ты стал владычицей морской. Но Александр Сергеевич говорит «нет». Счастье – это не власть. Счастье – это покой, когда тебе достаточно того, что у тебя есть. И главное, когда у тебя есть, с кем этот покой разделить. Также здесь можно найти историю о кризисе ценностей, о том, как легко потерять себя, гоняясь за статусом, о том, как страшно проснуться однажды и понять, что ты сидишь у разбитого корыта, потому что не ценил того, что имел. Но финал не безнадежный. Разбитое корыто – это не наказание, это приглашение начать заново, но с благодарностью. Вот за что я люблю эту сказку. Созданная почти 200 лет назад, она все еще лечит наши души. Остается, возможно, самым коротким и честным трактатом о природе желаний. Я приглашаю вас перечитать эту сказку медленно и спросить себя, ничего я хочу, а что я уже имею и не замечаю.
2: Лето, дети, книги на Радио 100.

0: Гордон Хаскел, How Wonderful You Are на Радио 100. Челябинске почти 16 часов. Завершим этот музыкальный час рубрикой Люкс Тайм, в которой Шанталь Шамберлан без самомучо, а сразу после новости о том, что происходит в регионе, расскажет Елена Трубникова.
1: Люкс Тайм на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Власти Челябинской области отчитались о стабилизации ситуации в поселке Киалим, где ночью проводилась эвакуация из-за угрозы разлива водохранилища. Сейчас уровень воды нормализовался, плотина исправна, а шлюзы максимально открыты для сброса. В поселке вода снизилась на 20 сантиметров, жилые дома не подтоплены. В пунктах временного размещения находится 5 эвакуированных, остальные 25 человек предпочли остаться у родственников. Власти продолжают следить за гидрологической обстановкой и напоминают жителям о необходимости обращаться по номеру телефона 112 в случае опасности. Гаражную амнистию в России продлили до 1 сентября 2031 года. Соответствующий закон приняла Государственная Дума в третьем чтении. По первоначальному закону 5-летний срок упрощенной регистрации истекал 1 сентября 2026 года. Инструмент распространяется на одноэтажные капитальные гаражи с фундаментом без жилых помещений, возведенные на госземле до 29 декабря 2004 года. Как сообщили замглавы Челябинского Росреестра Марина Воронина и зампред ЗАГС Собрания региона Евгений Или за 5 лет в Челябинской области зарегистрировано более 15 тысяч прав, а продление поможет избежать земельных споров тем, кто не успел оформить имущество. Министерство транспорта России обновило правила перевозки пассажиров, багажа и животных в легковом такси, которые вступят в силу 1 сентября и будут действовать до 1 сентября 2032 года. По данным МИАСского рабочего, собак можно будет перевозить на поводке, в наморднике и на специальной подстилке. Мелких питомцев и птиц разрешено вести в клетках или контейнерах с глухим дном размером до 120 сантиметров по сумме длины, ширины и высоты. Службам такси позволили вводить дополнительные условия, совместимые с федеральными. Ранее весной этого года на Южном Урале создали первый профессиональный союз водителей такси в составе профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства для защиты интересов извозчиков перед агрегаторами и клиентами. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 17 градусов, завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Шивари, I close my eyes на радио 100 в Челябинске, 16:21. Ну что, друзья, глаза закрывать еще рано, рабочий день в разгаре, понимаю, что в такую погоду иногда клонит в сон, но чтобы взбодрить вас, давайте сделаем звук на радиоприемнике чуть погромче и продолжим слушать музыку, надеюсь, что она добавит вам сил. Скоро в нашем эфире Ник Кейв и Кайли Миноук прозвучат The Wild Roses Grow, а в рубрике «Мировой бестселлер» сейчас Нэнси Синатра «Бэнг-бэнг».
1: Мировой бестселлер на Радио 100. Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: is a day.
1: Exclusive News на Радио 100.
2: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Звезда одержимости Инди Наварет хочет сыграть Мистик в «Людях Икс». Вин Дизель назвал сценарий «Форсаж навсегда» лучшим за последние десятилетия. Звезда фильма «Одержимость» Инди Наварет рассказала в интервью Variety, что хотела бы сыграть Мистик. По словам актрисы, с тех пор, как вышла «Одержимость», у нее прошло много рабочих встреч с представителями киноиндустрии. Недавно Инди встречалась с режиссером Джейком Шреером, который сейчас работает над предстоящим проектом Marvel по перезапуску «Люди Икс». Актриса поделилась, что выросла на оригинальных фильмах этой серии в нулевых годах. Она также похвалила Шреера за возвращение сюжетной линии, основанной на персонажах, которая ей так нравилась в ту эпоху Марвел. Отвечая на вопрос о роли мечты вселенной Марвел, Инди отметила, что хотела бы сыграть Мистик. «Она всегда была супер крутой», — сказала актриса. На данный момент официального подтверждения ее участия в кастинге для этого проекта нет. Сейчас картина находится в стадии разработки. Вин Дизель признался, что сценарий «Форсажа навсегда» довел его до слез. Премьера 11-й и заключительной части франшизы запланирована на март 2028 года. «Я только что прочитал сценарий фильма «Форсаж навсегда» Майка Лесли. Это лучший сценарий, который я читал за последние десятилетия. Я до сих пор плачу», — сказал актер. Съемки картины начались в июле. Ранее актер обещал, что создатели сделают финал по-настоящему впечатляющим. Действие ленты вернется к истокам, уличным гонкам и автомобильной культуре. Кроме того, уже в разработке находятся 4 сериала по вселенной «Форсажа».
1: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

The Weeknd Owned It на радио 100 в Челябинске, 16:45. Ну что ж, друзья, устаем не только мы с вами на работе, но и звезды тоже утомляются и от своей деятельности, и от внимания. Ариана Гранде сказала, что после своего тура откажется от публичности. Устала она от давления общественности. Сейчас Ариана Гранде проводит тур, который называется Eternal Sunshine Tour. Завершится он 1 сентября. Также в конце осени в прокат выйдет фильм «Знакомство с факерами. Новая глава». В нем исполнительница сыграла одну из главных ролей. Представители певицы заявили о том, что Ариана Гранде с нетерпением ждет завершения тура и хочет закончить его на высокой ноте, оставаясь здоровой и счастливой, а затем взять заслуженный перерыв от публичной деятельности и выступлений, которые привели к постоянному вниманию со стороны общественности. Ну что ж, друзья, оставим Ариану Гранде в покое, пусть отдыхает. В ближайшее время R. Kelly у нас прозвучит «I believe I can fly», а прямо сейчас Coldplay «Man in the Moon».

0: Stereophonics Maybe Tomorrow на Радио 100. Почти 5 часов в Челябинске. Сейчас рубрика Люкс Тайм, а в ней Дина Вашингтон, Mad About a Boy. А сразу после новости о том, что происходит в мире, подготовила выпуск Елена Трубникова.
1: Люкс Тайм на Радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУВО ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Mr. Ivanov, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Юбилейный 5-й международный детский культурный форум на тему «Год единства народов России» пройдет с 20 по 21 августа в Московском дворце пионеров. На мероприятие приедут около 2000 участников от 12 до 17 лет из всех регионов России и 17 стран. Министр культуры Ольга Любимова уточнила, что в рамках направлений по музыке, театру, кино, литературе, музеям и хореографии запланированы совместные творческие проекты и встречи, раскрывающие культурное многообразие страны. Центральным событием станет конкурс детских инициатив. Лучшие идеи в области культуры получат финансовую поддержку от Министерства культуры России. Форум объединит юных художников, кинематографистов, музыкантов, литераторов и деятелей циркового искусства. В МВД России призвали граждан отказаться от публикации в социальных сетях подробных данных о себе, семье, адресе, местах работы и учебы, а также о личных взглядах. В публикации журналиста «Профиль.ру» Ивана Иванова отмечается, что эти сведения вербовщики применяют для составления психологического портрета жертвы. Полиция советует не вести переписку с подозрительными незнакомцами, не отвечать на их личные вопросы и анализировать профили новых знакомых, включая дату создания аккаунта. При обнаружении подозрительной активности пользователей советуют блокировать и отправлять жалобы модераторам социальных сетей. В России в 35 субъектах планируют запустить трехлетний пилотный проект по использованию роботов-доставщиков, разработав для них специальные правила и скоростной режим, пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект Минэкономразвития. Согласно документу, самоходные курьеры должны передвигаться по велодорожкам со скоростью до 25 км в час, а по тротуарам и пешеходным дорожкам, если нет велоинфраструктуры, не быстрее 10 км. Кроме того, вводится запрет на сквозное движение по тротуарам уже 1 метра, прописываются требования к роботам, правила пересечения проезжей части по пешеходным переходам и порядок действий при ДТП. Законопроект уже направлен в правительство Российской Федерации. Пловец из Польши за 55 часов переплыл Балтийское море. Бартломий Кубковский 31 июля стартовал с побережья Швеции. Накануне он финишировал на пляже польского города Дивнув. За время заплыва мужчина ни разу не коснулся лодки сопровождения, не отдыхал и не спал. Еду и воду он получал от ассистентов при помощи специальной трубки. Сообщается, что эта попытка для экстремала стала пятой. 160-километровый заплыв был посвящен подопечным фонда, который собирает средства для людей с онкологическими заболеваниями. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 17 градусов, завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Гвен Стефани, Fall in the Morning на Радио 100, Челябинске, 17 часов и 15 минут. Ну что ж, друзья, забавную новость увидела в интернете. В сети завирусилось видео с Рианой. Суперзвезда начала фотографировать фаната вместо того, чтобы сделать вместе с ним фотографию. Дело в том, что блогер Климан Николаце подошел к звезде. Не очень хорошо он знает английский, поэтому сказал: «Риана, пожалуйста, сфотографируй меня». Певицу просьба не смутила, и она тут же заняла роль фотографа. Пообещала устроить первоклассный кадр. Молодой человек начал показывать жестами, что хотел бы совместное фото, и тогда Риана рассмеялась. Ну что ж, друзья, приятно, когда звезды ведут себя так доброжелательно. Фотографии есть в сети, на них все улыбаются, все счастливы. Вернемся к музыке высшей пробы. В мировом бестселлере Queen у нас прозвучат Friends Will Be Friends, а в Coverville сейчас Can't Stand Losing You.
1: Coverville. Coverville. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Человек-паук «Новый день» собрал более 900 миллионов долларов за дебютный уикенд в мировом прокате. Медленный выдох может сделать человека более склонным к риску. Фильм «Человек-паук. Новый день» показал второй по величине сборов мировой старт в истории кино, заработав около 927 миллионов долларов за дебютный уикенд. Об этом пишет Deadline. Лидером остался фильм «Мстители. Финал» со сборами 1 миллиард 22 миллиона долларов за первые выходные. «Человек-паук. Новый день» также стал лучшим по сборам в истории франшизы, обойдя триквел «Человек-паук. Нет пути домой». У него было 600 миллионов долларов за первый уикенд. Действие «Человека-паука. Новый день» разворачивается после событий фильма «Нет пути домой», когда весь мир забыл, кто такой Питер Паркер. Мировая премьера блокбастера состоялась 31 июля. В российских кинотеатрах картину можно будет увидеть с 20 августа. Нейробиологи из Германии обнаружили, что медленный выдох и контроль дыхания повышают чувствительность мозга к возможной награде и делают людей более склонными к риску. Результат исследования опубликовало издание PsyPost. Авторы работы изучали связь между дыханием, работой нервной системы и поведением. Известно, что стресс активирует симптоматическую нервную систему, из-за чего люди чаще избегают риска. В расслабленном состоянии, напротив, активнее работает парасимпатическая нервная система, отвечающая за отдых и восстановление организма. В эксперименте приняли участие 41 человек. Им предлагали сыграть в денежную игру, где нужно было решать, соглашаться ли на рискованную ставку с шансом выиграть от 10 до 30 евро или потерять от 5 до 15 евро. В одном случае участники дышали в привычном ритме, а в другом делали вдох в течение 2 секунд и медленный 8-секундный выдох. Во время эксперимента ученые отслеживали сердечный ритм, активность мозга, состояние кожи и размер зрачков. Оказалось, что длинный выдох повышал вариабельность сердечного ритма, показатель активности парасимпатической нервной системы. В состоянии после медленного выдоха участники заметно чаще соглашались на рискованные предложения. Авторы исследования считают, что техника может быть полезна не только в повседневной жизни, но и в клинической психологии.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Руби Уильямс, No Regrets на радиостол Челябинске 17:47. Продолжаем наш музыкальный понедельник. С вами сегодня я, Оля Деева. Ну что, в центре Челябинска распогодилось. Лето, конечно, нас будоражит в этом году. То ливень, то солнце. Как вам такая погода? Напоминаю о том, что синоптики на этой неделе обещают нам осадки, но тепло сохранится. Около 23 градусов выше нуля будут показывать столбики термометров. Так что наслаждаемся августом и, конечно, звуками музыки высшей пробы. Мэтт Слангер сейчас у нас в эфире, а чуть позже будет Олеся.

0: Pink, I Don't Believe You на Радио 100. Завершаем очередной музыкальный час. В Челябинске уже почти 6 вечера, а у нас рубрика Lux Time, в которой Элиан Элиас с песней How Insensitive.
1: Lux Time на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Владислав Макаров, который руководил администрацией Советского района Челябинска последние 8 лет, ушел в отставку по личным обстоятельствам. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил глава города Алексей Ложкин. Он поблагодарил Макарова за многолетнюю работу на благо района и отметил, что после ухода он будет заниматься общественной и политической деятельностью, имея уже накопленный опыт. Временно обязанности главы администрации Советского района будет исполнять Евгений Петров. Он родился в Челябинске в 1977 году, окончил юргу по специальности «Городское строительство и хозяйство» и прошел переподготовку в университете РАНХИКС. А в администрации города работает с 2000 года, пройдя путь от специалиста до заместителя главы. Челябинская область улучшила свои позиции в национальном рейтинге по качеству дорог, заняв второе место среди российских субъектов. К концу 2025 года доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, в регионе достигла 84%. За год этот показатель вырос на 0,4%. Ранее, в конце 2024 года, область занимала третье место, уступая Москве и Ханты-Мансийскому автономному округу. Лидером рейтинга по-прежнему остается Москва, где все дороги отвечают стандартам на 100%. А третье место занимает Республика Ингушетия с показателем 84,2%. Директор челябинской фирмы «Капиталстрой» Ромик Варданян признан виновным в даче взятки полицейскому. Суд Центрального района Челябинска назначил ему штраф в размере 20 миллионов рублей и 3 года колонии строгого режима. Обвинение было связано с передачей бывшему начальнику ГАИ региона Александру Гайде имущества и услуг на сумму свыше 2 миллионов рублей с 2019 по 2025 годы. Взамен госслужащий давал указание не привлекать к ответственности сотрудников дорожной компании за нарушение правил дорожного движения. В ходе следствия Варданян был задержан в зале суда, а его имущество, земельный участок, дом и автомобиль оставлены под арестом.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 17 градусов, завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Лола Янг с композицией «Месси» звучит на Радио 100. Ну что, друзья, преодолели мы с вами самое сложное, завершили первый рабочий день на этой неделе. Дальше все пойдет легче. Я вас поздравляю. Впереди прекрасный вечер, который можно провести, занимаясь чем-нибудь в свое удовольствие. Вариантов масса. Выбирайте, что вам больше по душе, но оставайтесь на волне 100, поскольку музыка украшает каждый наш час. Будем ее слушать. В мировом бестселлере у нас Энди Уильямс «Let We Begin».
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Шаде, King of Sorrow на волне 100. Челябинске 18:35. Хочу рассказать вам о том, где можно слушать музыку высшей пробы, если нет радиоприемника у вас поблизости. Заходите на наш сайт radio100fm.ru, либо в нашу группу ВКонтакте, там музыка звучит 24 часа в сутки. А на сайте есть плейлист на самой первой странице, когда заходите. Можете вбить время, дату и узнать, какая композиция звучала в тот или иной момент. Очень удобно. Кроме того, мы есть и в умной колонке. Попросите Алису настроиться на волну 100. В рубрике «Summertime» сейчас услышим Сильвию Телес, а чуть позже будет «Шерифа Луна».
1: «Summertime» на радио 100.

0: Азбука моды на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
1: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте! Сегодня моим героем дня будет Гвасалия. Полное имя – Демна Гурамович Гвасалия. Мононимно – Демна. Это один из самых влиятельных современных дизайнеров мира. Его имя навсегда вписано в аналы модной индустрии. Ибо именно Демна Гвасалия кардинально изменил представление людей о современной моде и придумал новые правила игры. Ибо именно Демна Гвасалия намеренно превратил уродство в объект желания всех модников на планете Земля. Итак, что должен знать об этом персонаже каждый модный эрудит? Первое. Родом этот гений из грузинского города Сухума. Его детство пришлось на лихие 90-е. Семья переехала в Европу, где Демна прошел обучение в Антверпене в Королевской академии изящных искусств. Второе. Уже в 34 года Демна возглавил великий модный дом Баленсиага в качестве креативного директора и сразу стал самой обсуждаемой фигурой мира моды. Третье. Он отказался от привычных модельных кастингов, где выбирают канонически прекрасных моделей. Демна проводил diversity кастинг через запрещенную соцсеть и выводил на подиум в одном показе людей разного возраста и телосложения. Толстых и худых, высоких и низких, молодых и пожилых, китайцев и индейцев, профессиональных моделей и людей с улицы. Никакой конвенциональной красоты, как то было принято в кутюрных показах до него. Четвертое. Этот разнокалиберный состав демонстрировал на подиуме, как вы понимаете, отнюдь не утонченные силуэты основателя модного дома Кристобаля Балансиаги. Демна предложил не просто оверсайз, а гиперобъемные пропорции, деконструкцию, провокационные образы, анонимность через непроницаемые маски и неожиданные коллаборации. Это, конечно, производило неизгладимое впечатление на публику. Шокирующие фото и видео с показов взрывали соцсети. Но такая маркетинговая вирусная мем-стратегия оказалась весьма успешной. Пятое. Креатор Демна просто взял и перевернул весь рынок люкса. Он доказал, что самой дорогой вещью в образе могут стать кроссовки. Но не те беленькие, аккуратненькие из других люксовых торговых марок, а намеренно плохие dead shoes, кричащие о плохом вкусе, огромная подошва, мягкие кроссовки-носки, вообще без подошвы, искусственно состаренные, грязные и потрепанные кроссовки. Именно такие кроссовки Balenciaga стали предметом вожделения масс. Иметь уродливые ugly shoes ценой каких-то 2000 долларов стало новым шиком. Шестое. Демна вообще умел превратить обыденные вещи в модные. Цветные шнурки завязать в бантик, воткнуть моделям в уши, как сережки, и продать за 160 долларов за пару. Или повторить в коже знаменитую синюю икеевскую сумку, добавить лого Balenciaga и продать уже за 2000 долларов. Седьмое. Такая шоковая стратегия Демны оказалась

0: Мега успешной и финансово. Прибыль дома Балансиага росла как на дрожжах. Из некогда забытого модный дом превратился в самого влиятельного и коммерчески успешного в мире. Про новаторство Демны можно говорить бесконечно. Что стоят одни приглашения на показе? Это не бумажный билет или привычная открытка, а айфоны с разбитыми экранами, пачки денежных купюр, энергетические батончики и даже хинкали. Объяснить весь этот внешне абсурдный мир может фраза самого Демны. Если ты хочешь сделать что-то новое, изволь за это пострадать. Если тебя и поймут, то не сразу. Нам остается только принять тот факт, что имя Демны Гвасалия стало определяющим для понимания того, куда движется лакшери-индустрия в 20-х годах 21 века. Мода – это часть визуального искусства, которое принято изучать, чтобы понимать и принимать. Да пребудет с нами сила искусства.
1: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Томас и The Same на Радио 100. Почти 7 вечера в Челябинске. Друзья, на этом я, Оля Деева, с вами прощаюсь до завтра. Желаю хорошего завершения дня и благодарю, что этот понедельник вы провели вместе с нами, слушая хорошую музыку. Сейчас рубрика «Люк» ставим в нашем эфире, а в ней дуэт Нина Симон и Холл Муни «I Put a Spell on You».
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Южноуральские госслужащие присоединились к проекту «Доброслужащий» в рамках гуманитарного добровольческого корпуса. В числе первых Людмила Рерих, председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области, которая выразила готовность помочь бойцам в прифронтовой зоне. Коллеги поддержали ее инициативу, и команда отправилась в госпитальные миссии ХМАО. Вернувшись, участники отметили важность оказанной помощи для раненых и подчеркнули, что это не последняя миссия. Медики высоко оценивают вклад добровольцев в уход за ранеными. В Челябинской области продолжается ежегодная диспансеризация жителей в возрасте 65 лет и старше, которая помогает выявить болезни и снизить риск хронических заболеваний. Особое внимание уделяется сердечно-сосудистым, онкологическим, диабету и возрастным изменениям. Выездные бригады работают в домах престарелых и сельских районах. В магнитогорских СНТ и социальных центрах обследовали более 400 человек. Процедура бесплатна по полису ОМС в рамках национального проекта. Челябинское кафе «Чика» завершает свою деятельность 6 сентября, проработав более 3 лет. За это время оно стало любимым местом для фанатов кей-поп и азиатской культуры. Но с недавних пор популярность снизилась. Управляющий Алексей Ловский выразил благодарность гостям и команде за все и пригласил посетить кафе до окончания работы. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 17 градусов, завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня посетим Свердловскую область, где в 120 километрах от Екатеринбурга находится природный парк «Оленьи ручьи». Он был открыт в 1999 году, хотя идея сохранения уникального ландшафта региона появилась еще в 60-е. Парк располагается вдоль реки Серга. Благодаря близости воды, скал и леса здесь образовалась особая биосфера. На территории можно встретить папоротники, лекарственные растения, 300-летние сосны, пещеры и глубокие провалы. Особый интерес эта местность представляет для историков и палеонтологов. В пещерах найдены наскальные рисунки, один из которых, олень, украшает официальную эмблему парка и стал его названием. Также здесь обнаружена стоянка древнего человека. Ее возраст более 15 тысяч лет. Создателям парка удалось, с одной стороны, сохранить уникальный ландшафт, с другой – оборудовать современные тропы, добавить всю необходимую инфраструктуру, чтобы изучение природных и археологических памятников было комфортным и интересным. Проложены дощатые тропинки, построены деревянные и канатные мосты, лесенки, укреплены отвалы, установлены скамейки и веранды для отдыха. Карты составлены таким образом, чтобы туристы могли увидеть основные достопримечательности и при этом не навредить природе и себе. Общая длина маршрутов составляет 40 километров. Одно из самых интересных мест парка – это целующиеся скалы. Они образовались в том месте, где когда-то была река. В результате воздействия сил природы появились скалы, похожие на два человеческих лица, повернутых друг к другу. Они как бы соприкасаются носами перед поцелуем. У парка есть свой символ – скульптура ангела. Ее создала шведская художница Лена Эдвал. Такие же ангелы установлены в 7 разных частях мира, и таким образом, по задумке автора, они оберегают Землю. Сохранились на территории парка и следы деятельности человека 18-19 веков, когда на Урале была эпоха Демидовых. Активно шла добыча руды и строились плотины. Все это сформировало неповторимый ландшафт, который и стал частью природного парка «Оленьи ручьи», где вдали от городской суеты проводят время любители активного отдыха.
0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Юбилейный 5-й международный детский культурный форум на тему «Год единства народов России» пройдет с 20 по 21 августа в Московском дворце пионеров. На мероприятие приедут около 2000 участников от 12 до 17 лет из всех регионов России и 17 стран. Министр культуры Ольга Любимова уточнила, что в рамках направлений по музыке, театру, кино, литературе, музеям и хореографии запланированы совместные творческие проекты и встречи, раскрывающие культурное многообразие страны. Центральным событием станет конкурс детских инициатив. Лучшие идеи в области культуры получат финансовую поддержку от Министерства культуры России. Форум объединит юных художников, кинематографистов, музыкантов, литераторов и деятелей циркового искусства. В МВД России призвали граждан отказаться от публикации в социальных сетях подробных данных о себе, семье, адресе, местах работы и учебы, а также о личных взглядах. В публикации журналиста «Профиль.ру» Ивана Иванова отмечается, что эти сведения вербовщики применяют для составления психологического портрета жертвы. Полиция советует не вести переписку с подозрительными незнакомцами, не отвечать на их личные вопросы и анализировать профили новых знакомых, включая дату создания аккаунта. При обнаружении подозрительной активности пользователей советуют блокировать и отправлять жалобы модераторам социальных сетей. В России в 35 субъектах планируют запустить трехлетний пилотный проект по использованию роботов-доставщиков, разработав для них специальные правила и скоростной режим, пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект Минэкономразвития. Согласно документу, самоходные курьеры должны передвигаться по велодорожкам со скоростью до 25 км в час, а по тротуарам и пешеходным дорожкам, если нет велоинфраструктуры, не быстрее 10 км. Кроме того, вводится запрет на сквозное движение по тротуарам уже 1 метра, прописываются требования к роботам, правила пересечения проезжей части по пешеходным переходам и порядок действий при ДТП. Законопроект уже направлен в правительство Российской Федерации. Пловец из Польши за 55 часов переплыл Балтийское море. Бартломий Кубковский 31 июля стартовал с побережья Швеции. Накануне он финишировал на пляже польского города Дивнув. За время заплыва мужчина ни разу не коснулся лодки сопровождения, не отдыхал и не спал. Еду и воду он получал от ассистентов при помощи специальной трубки. Сообщается, что эта попытка для экстремала стала пятой. 160-километровый заплыв был посвящен подопечным фонда, который собирает средства для людей с онкологическими заболеваниями. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 17 градусов, завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой.

Радио 100. Без громких слов.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-ВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

просто.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: на Радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.